0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: Sils, tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем до плюс 13 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Доброе утро! На часах 6, за окном среда, город потихоньку просыпаемся, а мы открываем этот музыкальный час. И впереди Шокинг Блу, Виагра и Pet Shop Boys. Поехали встречать это утро вместе!

Доброе утро! На часах 6.07, на календаре 27 мая, а погода, конечно же, решила напомнить нам, что май в Латвии – это всегда небольшая лотерея. Вроде уже конец весны, а на улице такой воздух, будто лето пока только думает, выходить ему или еще немного посидеть за углом. Но потом вспоминаешь зимние снега и понимаешь, что даже такая температура уже вполне себе теплая. Я вот сегодня подумала о том, как же быстро все вокруг поменялось. Сейчас выглядываешь утром в окно, а там все зеленое, цветущее, деревья шумят, трава яркая. А ведь буквально еще пару месяцев назад все это было в белом пушистом снегу. И как бы там ни было, сегодня среда, экватор недели, а значит после нее до выходных уже буквально считанные дни. А это, согласитесь, всегда немного поднимает настроение. Ну а мы с вами просыпаемся, заряжаемся, наливаем чай или кофе и поехали встречать это утро вместе. Впереди Shocking Blue с песней «Venus».

0: 6.18 на часах, 27 мая, поговорим о клюкве. Клюква, конечно, очень интересная ягода, которую многие в детстве пробуют с лицом человека, которого предали. Кислая, терпкая, и кажется, что это вообще не еда, а проверка характера. Но при этом врачи и ученые продолжают ее очень хвалить. Оказывается, в этой маленькой красной ягоде куча полезных веществ. Витамины, антиоксиданты, минералы, и особенно клюкву любят за ее влияние на иммунитет, сердце и даже память. Причем клюквенный морс при простуде – это не бабушкин заговор. В клюкве действительно содержится много витамина С, а еще вещества, которые помогают защищать мочевыводящие пути и даже зубы от некоторых бактерий. Но отдельно приятно, что клюква – продукт абсолютно нашего северного характера. Растет себе спокойно на болотах, выглядит скромно, на вкус суровая, но пользы приносит огромное количество. Хотя, конечно, есть ее горстями в чистом виде, все равно могут только очень смелые люди. Ну а впереди, после небольшой паузы, Culture Club с песней «Do you really want to hurt me?».
1: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group. Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hey, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем до плюс 13 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной

На часах 6:44, на календаре 27 мая, утро среды. Ученые тут случайно создали очень опасное существо – агрессивного хомяка. Американские генетики проводили эксперименты с ДНК и хотели сделать грызунов менее конфликтными и более спокойными. Для этого они выключили определенный рецептор, связанный с гормоном вазопрессином. Он влияет на общение, привязанность и поведение. Но эксперимент внезапно пошел вообще не по плану. Вместо спокойных хомяков получились очень общительные и очень злые хомяки. Причем настолько, что самцы и самки начали одинаково агрессивно относиться друг к другу. И вот тут особенно забавно, что внешне они все еще выглядят как абсолютно милые, обычные, пушистые комочки, просто внутри у них теперь характер человека, который не выспался, опоздал, попал под дождь и еще и цены в магазине увидел одновременно. Но если серьезно, ученые говорят, что эксперимент на самом деле очень важный, потому что хомяки во многом похожи на людей по реакции на стресс и социальному поведению. И такие исследования могут помочь лучше понимать депрессию, тревожность и другие психические расстройства. Хотя, конечно, заголовок «Ученые случайно вывели злых хомяков» все равно звучит как начало очень странного фильма. Ну а впереди Modern Talking с песней «You're my heart, you're my soul».

Вашему вниманию традиционно в это время день в истории 27 мая. В 1895 году английский изобретатель Берт Акрес запатентовал кинопроектор. Причем сначала такие устройства использовали не для кинотеатра в современном смысле, а скорее как техническое чудо. Люди приходили просто посмотреть на движущееся изображение. Тогда сам факт того, что картинка оживает, уже производил шок. В 1930 году инженер Ричард Дрю запатентовал прозрачную клейкую ленту – будущий скотч. Изначально ее придумали для автомастерских. При покраске машин нужно было как-то аккуратно защищать стекло и детали. А в итоге получилась вещь, без которой сейчас невозможно представить ни один дом. В 1931 году швейцарцы Огюст Пикар и Пауль Кипфер впервые поднялись в стратосферу на стратостате. Они достигли высоты больше 15 километров и впервые увидели Землю практически из космоса, с темным небом над головой и изогнутым горизонтом. В 1933 году состоялась премьера мультфильма «Три поросенка». Именно после него студия Disney окончательно поняла, что анимация может быть не просто коротким развлечением, а полноценной историей с характерами и музыкой. В 1937 году в Сан-Франциско открыли «Золотой мост». На момент строительства это был самый длинный подвесной мост в мире, а его знаменитый оранжево-красный цвет выбрали не ради красоты. Так конструкцию было лучше видно в густом тумане. Но и с музыкальной точки зрения день сегодня тоже серьезный. В 1969 году появилась группа «Машина времени», в 1994-м «Сплин», а в 1950-м теледебют Фрэнка Синатры на канале NBC. Это был день в истории. Оставайтесь с нами!

0: kondicionieru.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Nē, общество. Латвия с кредитной полицией программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полицейбс программа. ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность, во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов, в Даугавпилсе-Резекне-Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем до плюс 13 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полицейбс программа. ЛКПП-ЛВ.
7: Доброе утро! На часах 7, и мы открываем новый музыкальный час на Retro-FM Латвия. Впереди Сандра и Абба. Поехали встречать это утро вместе!
8: Утренняя программа на Retro-FM вместе с Юск.

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Сегодня 27 мая, среда, и по традиции начинаем это утро с поздравлений. Сегодня в Вардадену отмечают Зейдра, Зейдрис, Гунита и Лоретта. Так что, если у вас есть знакомые с такими красивыми именами, самое время написать им что-нибудь хорошее с самого утра. По православной традиции именины сегодня у Леонтия, Максима, Никиты, Александра, Петра и Ивана. Всем именинникам легкого дня, хороших новостей, душевного спокойствия и людей рядом, с которыми тепло. Ну а в народном календаре сегодня Сидор Огуречник. У наших предков этот день связывали с огородами и теплом. Считалось, что именно после Сидора окончательно уходят холодные северные ветры. Отсюда и поговорка «Отойдут все ветры северы». И знаете, очень хочется верить, что народный календарь сейчас все-таки окажется прав, потому что май уже явно намекает. Пора бы погоде определиться, что вообще-то уже скоро лето.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 7:09.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: позитивное утро на Ретро FM вместе с Юск.
1: Об именинниках и именинницах поговорили, теперь к сегодняшним праздникам. Сегодня 27 мая, давайте посмотрим, какие даты приготовил для нас календарь. Сегодня день смелых решений. И между прочим, психологи говорят, что большинство людей откладывают важные решения не из-за лени, а из-за страха ошибиться. Так что, возможно, именно эта среда – неплохой момент, наконец, закрыть тот вопрос, который давно висит в голове. Есть сегодня и день изобретения шпрот. Консервировать копченую рыбу в масле начали еще в 19 веке. А позже шпроты стали одним из самых узнаваемых продуктов Балтии. Причем раньше банки со шпротами считались вполне праздничным угощением. Сегодня еще отмечают День неотложной медицинской помощи. Его создали, чтобы напомнить о работе врачей и бригад скорой помощи, которые ежедневно работают в ситуациях, где решение приходится принимать за секунды. Во всем мире сегодня День выдры. Ученые считают выдр важным индикатором чистоты воды. В загрязненных реках эти животные просто не живут. А еще сегодня День защиты от солнца. Врачи напоминают, что ультрафиолет спокойно проходит даже через облака. Поэтому крем с SPF нужен не только на пляже где-нибудь в Испании. Ну и Международный день маркетинга – праздник людей, благодаря которым мы иногда идем в магазин за хлебом, а возвращаемся с половиной акционной полки. Ну а после небольшой паузы – Эрос Рамазотти с песней «Quanto amore sei».
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
4: Mosties, saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
5: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaistu atskaiti.
6: Kā man
5: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
7: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
8: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
9: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
8: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
10: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
12: Nordkart, mana izvēle, Nordkart.
13: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Доброе утро. Будущая коалиция договорилась не поднимать вопросы, способные вызвать раскол в обществе. На следующей неделе по всей Латвии пройдет проверка сирен тревоги и системы мобильного оповещения. В Латвии готовят масштабную реформу здравоохранения с разделением больниц по уровням. В прошлом году потребление антибиотиков в Латвии выросло почти на 3%. Даугавпилское самоуправление приглашает жителей старше 50 лет на бесплатные занятия по гребле. В Латвийском музее природы откроется выставка роз. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов, в Даугавпилсе-Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем до плюс 13 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz par 40% veikalos Maxima.
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.

Гороскоп. Овны. Сегодня тот день, когда ситуация, складывавшаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливую развязку. Ваша задача – не опускать рук. Тельцы. Все далеко не так просто, как вам может показаться сегодня. Не стоит делить палитру событий на черное и белое. Обычно она состоит исключительно из оттенков серого цвета. Близнецы. Сегодня можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей. Завтра наверстаете. Раки. Пытаться управлять событиями, конечно, можно, но вот сегодня, например, день для этого, но совсем не подходящий. Так что лучше даже и не пробуйте. Львы. Сегодня вы можете оказаться в роли внимательного слушателя, а затем и утешителя кого-то очень и очень расстроенного. Естественно, это заставит вас забыть обо всем остальном. Девы. Сегодня дела, связанные с денежными вопросами, будут столь легко поддаваться разрешению, что их можно будет счесть незначительными. Однако таковыми они не являются, и пренебрегать ими ни в коем случае не следует. Весы. Сегодня вам достаточно будет прислушаться к голосу своей интуиции, чтобы с большой степенью точности определить, правы вы или нет. День этот будет тих и безмятежен до неприличия. Скорпионы. Сегодня кто-то сможет окончательно и бесповоротно испортить вам настроение одним лишь своим присутствием. Ваша задача – не позволить этого. Постарайтесь не обращать ни малейшего внимания на столь раздражающий вас объект, и отвратительное настроение будет обеспечено ему, а не вам. Стрельцы. Сегодня судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости, которые хоть и не смогут повлиять на общую ситуацию, но настроение подпортить сумеют. Не поддавайтесь. Козероги. Не стоит затевать пустые споры. Они и делу повредить могут, и драгоценного времени много отнимут. Лучше займитесь отсеиванием лишних мелочей, пока они окончательно не погребли под собой истину. Водолеи. Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны. Рыбы. Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день, но отдохнуть-то вы.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Sils.lv
2: Banka LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
0: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Камик от Green Motors или Sony PlayStation от TixiPay, подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего ЛВ.
6: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
7: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день – это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
8: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
7: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
6: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
7: Подробнее –
9: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
10: Готовься к лету вместе с «Юск». Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на «Юск.лв».
11: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: 7.49 на часах, 27 мая, среда. И небольшое важное напоминание на будущее. 2 июня по всей Латвии будут проверять систему оповещения населения. Так что если во вторник в 10 утра внезапно заводят сирены, а телефон начнет настойчиво показывать экстренное сообщение, все нормально, это плановая проверка. Причем в этот раз тест будет особенно масштабным. Помимо сирен, впервые по всей стране одновременно проверят систему мобильных уведомлений. Сообщения должны прийти на смартфоны жителей Латвии, примерно так же, как это работает во многих других странах. В службах отдельно предупреждают, если сообщение вдруг не пришло, это еще не значит, что с вами что-то не так. Иногда причина может быть в настройках телефона или старом программном обеспечении. Вообще полезно, что такие системы периодически проверяют заранее. Заодно все будут понимать, как это работает и как выглядят такие уведомления на телефоне. Так что 2 июня в 10 утра просто сохраняем спокойствие, в стране будет проходить плановая проверка системы оповещения.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
3: Kebab Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties Kebab Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.

0: позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск. Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Капец предсапью таблеты палидз не венмер? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes, uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu un Nošpa.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
1: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
4: Akcionier.
5: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Общество Латвия с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
9: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Будущая коалиция договорилась не поднимать вопросы, которые могут вызвать раскол в обществе. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. В качестве примера он назвал вопрос Стамбульской конвенции. По словам Кулбергса, перед новым правительством поставлены максимально реалистичные задачи. Около 60% решений кабинета будут связаны с государственной безопасностью и экономикой. 2 июня по всей Латвии пройдет проверка системы раннего оповещения. Во вторник с 10 до 10 часов 10 минут государственная пожарно-спасательная служба на 3 минуты включит сирены тревоги. Также жители получат сообщения на мобильные телефоны с объяснением причины проверки. К началу следующего года в Латвии планируют провести масштабную реформу системы здравоохранения. Все больницы страны разделят на 3 уровня. Формально власти заявляют, что закрытия медучреждений не будет. Однако часть небольших больниц может лишиться родильных отделений, сложной хирургии и некоторых специалистов. В Минздраве подчеркивают, что цель реформы – упорядочить систему и решить проблему нехватки врачей. В прошлом году потребление антибиотиков в Латвии выросло почти на 3%. По данным Государственного агентства лекарств, ежедневно одну терапевтическую дозу антибиотиков принимали примерно 29 тысяч жителей страны. Специалисты предупреждают, чрезмерное использование антибиотиков повышает риск устойчивости бактерий к лечению. В результате инфекции, которые раньше лечились сравнительно легко, могут стать опасными для жизни. Даугавпилское самоуправление приглашает жителей старше 50 лет на бесплатные занятия по гребле. Тренировки будут проходить на базе Большого Стропского озера на улице Стропу. До 30 мая в Латвийском национальном музее природы проходит выставка «Розовый сад-2026». Посетители смогут увидеть более 100 сортов роз и оценить разнообразие цветов, ароматов и форм.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-15 градусов.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
1: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина. И впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь с нами. Впереди Жанна Фриски и Джо Кокер.
2: Утренняя программа на Ретро

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. В рижских школах начинают тестировать искусственный интеллект прямо во время уроков. В школах, в двух школах города, появился специальный ИИ-ассистент, который умеет в реальном времени записывать речь учителя, делать конспект урока и даже готовить контрольные вопросы по теме. Причем главная идея тут не в том, чтобы заменить учителей роботами, с этим, к счастью, пока никто не спешит, а в том, чтобы помочь детям лучше воспринимать материал, особенно школьникам, у которых есть сложности с обучением, восприятием информации или языком. Работает все довольно современно. Учитель объясняет тему, система автоматически переводит речь в текст, а потом из этого можно собрать краткий конспект урока. И вообще интересно наблюдать, как быстро искусственный интеллект из чего-то далекого и футуристичного постепенно превращается в обычный рабочий инструмент. Еще недавно все обсуждали нейросети как что-то экспериментальное, а теперь они уже помогают школьникам записывать домашку и не пропускать важные моменты на уроках. Главное, конспект потом прочитать еще, а не надеяться, что ИИ все записал и ладушки.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 8:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Сборная Латвии по хоккею уверенно проводит решающий матч группового этапа чемпионата мира против Венгрии. После двух периодов латвийцы ведут со счетом 5-1 и находятся в шаге от выхода в четвертьфинал. Первый период полностью остался за нашей командой. Счет открыл Рудольф Балцерс. На реализацию большинства Латвии понадобилось всего 7 секунд после вбрасывания. Затем отличились Денис Смирновс и Эдуард Страумакс. Во втором периоде шайбы забросили Томс Андерсонс и Микс Тумановс. Венгры смогли ответить только одной шайбой в конце периода. Надежно действует и Кристофс Гудлевскис, который уже несколько раз выручил команду. Теперь к ММА. Конор Макгрегор официально возвращается в UFC. 11 июля ирландец проведет бой против Макса Холлоуэя. Макгрегор не выходил в октагон с 2021 года после двух поражений от Дастина Порье. Перерыв составил почти 5 лет. При этом интерес к его возвращению по-прежнему огромный. Конор остается одной из самых узнаваемых фигур мирового ММА. И еще одна необычная спортивная история пришла из Лас-Вегаса. В США прошли первые Enhanced Games – соревнования, которые уже прозвали Олимпиадой на стероидах. Организаторы официально разрешили спортсменам использовать допинг под контролем врачей. В турнире участвовали 42 спортсмена. Самым обсуждаемым результатом стал заплыв греческого пловца Кристиана Голлемеева, который показал время быстрее официального мирового рекорда на дистанции 50 метров вольным стилем. Правда, рекорд не признали спортивной федерации, поскольку спортсмен выступал в запрещенном гидрокостюме. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Это была песня «Missing» от «Everything But The Girl». Песня, которую мир сначала почти не заметил, а потом один ремикс превратил ее в главный хит 90-х. Ну а впереди, после небольшой паузы, Евгений Осин с песней «Не ходи со мной рядом».
1: Позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск.
2: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
3: Реклама.
4: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
6: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Карглас ремонт, карглас замена.
9: Анастасия, специалист Карглас.
10: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
8: Карглас ремонт, карглас замена.
11: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
12: Только в МК Латвии принято новые правила выдачи видов на жительство. Читайте, что поменялось для граждан России и Беларуси. Нас ждет реформа больниц. Рассказываем, кому придется ехать в другой город с сердечным приступом или болью. Заказывайте одежду и домашние мелочи в интернете. Узнайте, какие товары подорожают с 1 июля. В Риге снова хлорировали воду. Но помогает ли это спасать жизни? Все о бактериях в водопроводных сетях. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
13: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего ЛВ.
14: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
15: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
16: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
17: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
18: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент.
19: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
20: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
21: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung viedtālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
22: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Это была Simply a Love Song, трек, который Шилли записал практически с первого дубля. Музыканты позже говорили, что специально оставили легкую неидеальность, чтобы сохранить живое настроение песни. Ну а впереди Алексей Павленко с новостями, а затем Starship с песней Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Доброе утро. Партии будущего правительства Кулбергса договорились о строгой дисциплине и нулевой терпимости к нарушениям. Сегодня над Даугавпилсом и Аугждаугавским краем пройдут учебные полеты авиации. Школьников смогут освобождать от экзаменов в случае чрезвычайных обстоятельств. В Латвии пройдет масштабная проверка системы раннего предупреждения с включением сирен и рассылкой СМС. С 1 июня в Имате Золитуде вводятся крупные дорожные ограничения. Ригас Уденс проводит промывку водопроводных сетей от Брасского моста до Юглы. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем до плюс 13 градусов.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Минута технологий для дома вместе с Силтум Сукнис ЛВ. Все больше домохозяйств в Латвии задумываются о замене отопительной системы. Не только ради комфорта, но и из-за расходов. Старые системы часто работают нестабильно, требуют регулярного обслуживания и потребляют больше энергии. Современное решение – это тепловой насос. Он использует энергию окружающей среды, обеспечивает стабильную температуру, греет зимой и охлаждает летом, а также сокращает расходы. В Латвии также доступны программы поддержки из фондов Европы, предназначенные именно для модернизации систем отопления. Планируя замену системы, оцените как доступные на рынке технологии, так и возможности поддержки, которые могут покрыть значительную часть затрат на модернизацию. Минута технологий для дома вместе с Силтум Сукнис ЛВ.
4: Мидеа – новое поколение тепловых насосов. Максимальная эффективность, премиальный дизайн, технологии будущего. Выбирайте Мидеа Nature и M-Thermal. Откройте комфорт нового уровня. Мидеа – будущее за вами.

0: Утренняя программа на Ретро FM вместе с Юск.
1: 8.43 на часах, 27 мая. Иногда для хорошей истории человеку не нужно спасать мир или совершать что-то грандиозное. Достаточно просто вовремя уступить место у окна. Многие люди, бронируя авиабилеты, стараются получить место возле иллюминатора, чтобы иметь возможность любоваться видами. Вот и житель Малайзии по имени Башир озаботился тем, чтобы в самолете сидеть у окошка. Но вскоре авиапассажир расстался со своим забронированным местом, причем по собственной воле и доброй причине. Рядом с ним сидел престарелый незнакомец, который признался, что летит на самолете впервые в жизни. И Башир предложил старику поменяться местами. В течение всего полета пожилой мужчина смотрел в иллюминатор, не сдерживая восхищенных возгласов. А после посадки от души поблагодарил Башира за то, что тот позволил ему полюбоваться таким потрясающим зрелищем. Рассказав об этом случае в соцсетях, Башир добавил: «Он всегда почтительно относился к людям преклонного возраста, и ему хотелось бы, чтобы его собственные пожилые родители сталкивались с таким же почтительным отношением со стороны других людей».

0: что мы миру, то и мир нам. Так что давайте сеять добро и хорошее настроение. Ну а впереди, после небольшой паузы, Сабрина с песней «All of me».
1: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
2: Реклама. Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
5: Машина nopērkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
6: Swedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Swedbank.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
8: Hoi nu, ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Arlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
9: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майок Людеяна в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
10: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
11: Nordkart, Nordkart, mana izvēle. Nordkart, Nordkart. Nordkart, sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
13: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Утренняя программа на Retro FM вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: В центре Риги на прошлой неделе произошла довольно необычная история. В городской канал возле здания Латвийской национальной оперы рухнула огромная осина возрастом больше 100 лет. Причем дерево было действительно гигантским, окружность ствола достигала 4 метров. Специалисты говорят, что на падение повлияли сразу несколько факторов. Крутой склон берега, подкопы бобров и частично поврежденная корневая система. Для Риги это было заметное событие еще и потому, что дерево росло в одном из самых узнаваемых мест города, возле Рижского канала, где постоянно гуляют люди и ходят прогулочные кораблики. На этой неделе осину наконец достали из воды. Причем операция оказалась непростой. Коммунальным службам пришлось использовать тяжелую технику, а работы по расчистке канала продолжаются до сих пор. Но самое интересное, история дерева на этом не закончится. В Ригас Меже решили не утилизировать ствол, а сохранить его как своеобразный природный памятник. Осину разместят на одной из городских территорий, чтобы она напоминала о старых деревьях Риги и о том, насколько важна городская природа даже в самом центре столицы. Старые деревья в городе всегда становятся чем-то большим, чем просто частью пейзажа. Они ведь десятилетиями стоят на одном месте, пока вокруг меняются улицы, дома, транспорт и сам ритм города. И когда исчезает такой знакомый кусочек Риги, люди действительно это замечают. Ну а впереди группа «Браво» с песней «Стильный оранжевый галстук».

0: позитивное утро на Ретро FM вместе с Юск.
1: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно. Реклама.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: В Казимукай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров – 869 евро. Газонокосилка Окко, рабочая ширина 50 сантиметров – 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita – 199 евро. Казимукай. Предложение действует в магазинах Казимукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
6: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
7: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
8: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
9: Atvaino.
8: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
9: Varam.
8: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
9: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
8: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
10: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
12: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В договоре о сотрудничестве будущего правительства Андриса Кулбергса партии обязуются соблюдать строгую дисциплину. Также партнеры договорились не покрывать и не оправдывать нарушения, независимо от политической принадлежности и интересов стабильности коалиции. Такое условие включено в коалиционный договор. Сегодня над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем пройдут полеты летательных аппаратов союзных сил. Во время учений возможен повышенный уровень шума. Жители просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к происходящему. В национальных вооруженных силах подчеркивают, что учения важны для укрепления безопасности Латвии и союзников. В дальнейшем министр образования и науки сможет освобождать школьников от государственных экзаменов в чрезвычайных ситуациях. Это будет возможно в случаях, когда проведение экзаменов нельзя обеспечить даже в дополнительный срок. В ближайший вторник с 10 до 10 часов 10 минут Государственная пожарно-спасательная служба проведет проверку системы раннего предупреждения. По всей Латвии на 3 минуты включат сирены тревоги. Также жители получат сообщения на мобильные телефоны с объяснением причины проверки. С 1 июня в районах Иманты и Золотуде начнутся серьезные ограничения движения. В Риге будут перестраивать перекресток Юрмалас-Гатве с проспектом Курземас и улицей Золотудес. Водителям придется пользоваться объездными маршрутами. Предприятие «Ригас Уденс» продолжает промывку магистральных водопроводов на участке от Брасского моста до Юглы. Работы продлятся до 8 вечера. Во время промывки возможно помутнение воды в Чекуркалнсе, Саркандаугаве и в районе Брасы.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-15 градусов.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
5: На часах 9 в студии Елена Рассохина, а впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Держим курс на продуктивную среду вместе с Ретро FM Латвия.

0: Для вас только что отыграли Blue System с песней Romeo and Juliet. Ну а в Латвии сейчас обсуждают возможные ограничения для социальных сетей у детей младше 15 лет. Министерство здравоохранения хочет разработать систему, которая позволит проверять возраст пользователей и ограничивать доступ несовершеннолетних к платформам вроде TikTok, Instagram и Facebook. Причем разговоры об этом идут не только у нас. Похожие ограничения уже вводят или обсуждают во многих странах Европы. Например, во Франции соцсети детям младше 15 лет хотят разрешать только с согласия родителей, а в Австралии уже действует запрет для пользователей младше 16 лет. Главная причина – влияние соцсетей на психическое здоровье подростков. Специалисты говорят, что особенно сильно на детей воздействует бесконечная лента видео, уведомления и алгоритмы, которые удерживают внимание часами. В Латвии эту тему сейчас обсуждают особенно активно, еще и потому, что с нового учебного года в школах ограничат использование телефонов для учеников с 1 по 9 класс. При этом сами эксперты все чаще говорят, проблема не только в гаджетах, а в том, сколько времени человек вообще проводит в телефоне. Потому что иногда заходишь вот на 5 минут посмотреть одно видео, а потом уже раз и час ночи. Ну а впереди после небольшой паузы Алсу с песней «Весна».
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 9 часов 14 минут.
1: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
4: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biespiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. В среду ожидается сильный ветер, который местами будет ломать деревья. Заключенный из Лепои добился компенсации за обыск с раздеванием. Поездки по Европе станут более удобными. Планируется единый билет на поезда. Рухнувшая мечта о домике в дюнах – купить недвижимость у моря и столкнуться с сюрпризом. Определились все пары четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею. Рубрика «Видео». Впервые в центре Латвии задержаны люди, незаконно пересекшие границу. Балцерс. Похоже, нас люди немного недооценили. Андрис Кулбергс. Если делаешь хорошие дела, охрана не нужна. 2 июня по всей Латвии проверят сирены и сотовое вещание. В Восточной больнице вылечили пациентку с редкой грыжей спинного мозга. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus-tvnet.lv.

0: Доброе утро. Латвия стала лидером среди стран Балтии по числу рабочих мест, созданных за счет иностранных инвестиций. Жителям Латвии напоминают о необходимости декларировать дополнительные доходы. Менее половины жителей указали наследников пенсионных накоплений второго уровня. Мобильные операторы подготовили план непрерывной работы на случай чрезвычайных ситуаций. В Латвии запрещен ввоз ряд снотворных препаратов из Турции и Египта. В Латвийском национальном художественном музее вырастут цены на входные билеты. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем до плюс 13 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

Близнецы. Сегодня можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей. Завтра наверстаете. Раки. Пытаться управлять событиями, конечно, можно, но вот сегодня, например, день для этого, но совсем не подходящий. Так что лучше даже и не пробуйте. Львы. Сегодня вы можете оказаться в роли внимательного слушателя, а затем и утешителя кого-то очень и очень расстроенного. Естественно, это заставит вас забыть обо всем остальном. Девы. Сегодня дела, связанные с денежными вопросами, будут столь легко поддаваться разрешению, что их можно будет счесть незначительными. Однако таковыми они не являются, и пренебрегать ими ни в коем случае не следует. Весы. Сегодня вам достаточно будет прислушаться к голосу своей интуиции, чтобы с большой степенью точности определить, правы вы или нет. День этот будет тих и безмятежен до неприличия. Скорпионы. Сегодня кто-то сможет окончательно и бесповоротно испортить вам настроение одним лишь своим присутствием. Ваша задача не позволить этого. Постарайтесь не обращать ни малейшего внимания на столь раздражающий вас объект, и отвратительное настроение будет обеспечено ему, а не вам. Стрельцы. Сегодня судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости, которые хоть и не смогут повлиять на общую ситуацию, но настроение подпортить сумеют. Не поддавайтесь. Козероги. Не стоит затевать пустые споры. Они и делу повредить могут, и драгоценного времени много отнимут. Лучше займитесь отсеиванием лишних мелочей, пока они окончательно не погребли под собой истину. Водолеи. Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны. Рыбы. Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день, но отдохнуть-то вы успеете.

0: Это был Savage с треком Goodbye. Интересно, что свою карьеру он начинал на небольших клубных площадках Окленда, а позже его музыка зазвучала далеко за пределами Новой Зеландии. Ну а впереди, после небольшой паузы, чай вдвоем с песней «Просто друг».
1: Реклама. Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Lidl стоит того.
2: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовы Центрс. Крытый пляж в Риге.
3: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалес Центрс.
4: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
5: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
6: Optibet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
7: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
8: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Maksātājs SIA Arena Media. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.

Ну что, друзья, будем на сегодня потихоньку закругляться. Среду вместе прошли, экватор недели официально позади, а значит, до выходных уже действительно рукой подать. Напомню, что в народном календаре сегодня Сидор Огуречник. У наших предков считалось, что после этого дня окончательно уходят холодные северные ветры. Отсюда и поговорка «Отойдут все ветры северы». А еще именно в это время активно занимались огородами и посадками. Так что очень надеемся, что народный календарь нас не подведет, и лето все-таки окончательно закрепится где-то рядом. Хорошего вам вечера, спокойного настроения, побольше приятных людей рядом, и до встречи в следующем эфире. С вами была Елена Рассохина. Пока!

0: AutoSelect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Есть augstu zupu vasarā. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
2: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделе.
3: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
7: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. За последние три года Латвия достигла самого высокого среди стран Балтии показателя рабочих мест, связанных с прямыми иностранными инвестициями. При этом настроения инвесторов остаются позитивными. По данным исследования, 69% инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Балтии в ближайшие три года вырастет. Дополнительная подработка, сдача жилья в аренду, прибыль от инвестиций или денежные переводы из-за границы могут привести к неожиданным налоговым обязательствам для жителей Латвии. В некоторых случаях налог удерживается автоматически, однако часть доходов необходимо декларировать самостоятельно. Государственное агентство социального страхования сообщает, что только 43% участников второго пенсионного уровня оформили заявление о наследовании пенсионного капитала на случай смерти до выхода на пенсию. В таком случае накопленные средства будут перечислены в общий пенсионный бюджет государства. Мобильные операторы ЛМТ, Бита и Теле2 разработали план непрерывной работы на случай чрезвычайных ситуаций. Компании отмечают, что утвержденные рекомендации Центра кризисного управления и ответственных служб существенно не повлияют на работу сетей связи. Налогово-таможенная полиция предупреждает жителей Латвии о рисках при ввозе лекарств из-за границы. По данным службы, жители нередко привозят из Египта и Турции успокоительные, снотворные и обезболивающие препараты. Однако вещество эзопиклон, входящее в состав некоторых таких медикаментов, в Латвии включено в список запрещенных веществ. Перемещение таких препаратов через границу может привести к уголовной ответственности. В Латвийском национальном художественном музее вырастут цены на билеты. В музее объясняют это ростом расходов на содержание и необходимостью сохранить качество услуг. При этом действующие скидки и возможности бесплатного посещения для отдельных групп жителей сохранятся.
9: прогноз погоды
10: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-15 градусов.
9: Прогноз погоды
10: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
7: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал...
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Heisburger!
1: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
10: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
11: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.

Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем до плюс 13 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзības программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11 часов 10 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Только в МК Латвии. В Риге новые правила для жителей неприватизированных квартир. Узнайте, что делать сейчас, чтобы вас не выселили через 5 лет. Подыскивайте работу, рассказываем, кому при трудоустройстве выплатят 800 евро от биржи труда. На рынках появились опасные грибы. Первые жертвы уже в больнице. Читайте, как распознать отраву. В Рижском русском театре снова песни Высоцкого. Все о новом спектакле. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
3: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная, незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделе.
4: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6 eiro 99 centus un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
6: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.

0: Обгони Иварса из Карбай в симуляторе C-Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и C-Magic.
1: Реклама.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
4: Grantis. Профессионал полидзиба и надбалст. Дзивес скумякайос брижос. Grantis. 25-456-456. Grantis. Парупесес пар ценьпилн отводишенос но юсу тувенекем. Даугавпилс. Парадес иела 15. Un Rīga Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
5: Ваш ребенок увлекается музыкой?
6: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
5: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
6: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
5: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
6: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
7: Пусть лето зазвучит ярко.
5: Подробнее Dimensrifs.lv.
8: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
9: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stresu netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
8: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
10: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
12: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Maksātājs SIA Arena Media. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Минута технологий для дома вместе с Siltum-Suknis.lv. Подходит ли тепловой насос для любого дома? В большинстве случаев да. Если у здания хорошая теплоизоляция, качественные окна и приведена в порядок система отопления, тепловой насос будет работать особенно эффективно. Это отличное решение и для новостроек, так как систему можно легко запланировать еще в стадии проекта. Как понять, что пора задуматься о покупке теплового насоса? Помните, если отопление в доме неэффективно или создает лишние расходы, это четкий сигнал к действию. К тому же тепловой насос удобен и прост в использовании, не требует сложного обслуживания и обеспечивает стабильный комфорт круглый год. Минута технологий для дома вместе с Siltum-Suknis.lv.
2: Midea – новое поколение тепловых насосов. Максимальная эффективность, премиальный дизайн, технологии будущего. Выбирайте Midea Nature и M-Thermal. Откройте комфорт нового уровня. Midea – будущее за вами.

0: обгони Иварса из Карбай в симуляторе C-Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и C-Magic.
1: Реклама.
2: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
8: Акционерное общество Латвия с кредитной полезибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезибс программа. ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность, во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем до плюс 13 градусов.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезибс программа ЛКПП-ЛВ.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Большая распродажа, скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect.lv, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
8: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаоми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
9: Ногу рисного ваду хаоса. Извелиес профессионалу Ресинаему. Извелиес «Балтпласт». Аукстагас квалитатес. Латвия ражуоти электроинсталлации с материалы. Мекле истуригос мустицамос «Балтпласт» продуктус тувакая буматериал вейкала «Виса Латвия».
10: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
11: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс. Крытый пляж в Риге.
5: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
12: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām! 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēc

0: spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
1: Карглаз ремонт, карглаз замена. Анастасия, специалист Карглаз.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглаз ремонт, карглаз замена.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую

0: Ну а в отпуск-то когда?
1: Да в любой момент.
0: Как в любой?
1: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии?
0: Или ты собираешься просто лежать на море?
2: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
3: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
1: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего ЛВ.
3: 11 июня торговый центр Comforts приглашает на выставку Comforts 2026 в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре Comforts. Больше информации comforts.net.
4: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. За последние 3 года Латвия достигла самого высокого среди стран Балтии показателя рабочих мест, связанных с прямыми иностранными инвестициями. При этом настроения инвесторов остаются позитивными. По данным исследования, 69% инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Балтии в ближайшие 3 года вырастет. Дополнительная подработка, сдача жилья в аренду, прибыль от инвестиций или денежные переводы из-за границы могут привести к неожиданным налоговым обязательствам для жителей Латвии. В некоторых случаях налог удерживается автоматически, однако часть доходов необходимо декларировать самостоятельно. Государственное агентство социального страхования сообщает, что только 43% участников второго пенсионного уровня оформили заявление о наследовании пенсионного капитала на случай смерти до выхода на пенсию. В таком случае накопленные средства будут перечислены в общий пенсионный бюджет государства. Мобильные операторы ЛМТ, Бита и Теле2 разработали план непрерывной работы на случай чрезвычайных ситуаций. Компании отмечают, что утвержденные рекомендации Центра кризисного управления и ответственных служб существенно не повлияют на работу сетей связи. Налогово-таможенная полиция предупреждает жителей Латвии о рисках при ввозе лекарств из-за границы. По данным службы, жители нередко привозят из Египта и Турции успокоительные, снотворные и обезболивающие препараты. Однако вещество эзопиклон, входящее в состав некоторых таких медикаментов, в Латвии включено в список запрещенных веществ. Перемещение таких препаратов через границу может привести к уголовной ответственности. В Латвийском национальном художественном музее вырастут цены на билеты. В музее объясняют это ростом расходов на содержание и необходимостью сохранить качество услуг. При этом действующие скидки и возможности бесплатного посещения для отдельных групп жителей сохранятся.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полидзибас программа.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 12-14.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
6: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: обгони Иварса из Carbuy в симуляторе Sea Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и Sea Magic.
1: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги.

0: друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
1: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на Geminus Reefs LV.
0: Умное лето начинается здесь, в семейном центре Reefs. Подробнее Geminus Reefs LV.
2: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eiro cents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Maksātājs SIA Arena Media. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm, Slīpsvītra politiska domu zīme reklāma.

0: обгони Иварса из Carbive в симуляторе C-Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и C-Magic.
1: Реклама.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
3: Gribi dzērien, kas ved uz mājām nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
4: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
5: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Липе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 12-14.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня и настроения! С вами я, Катя Ерофеева, и мы продолжаем эфир Retro FM Latvia. И впереди, точно по расписанию, программа по заявкам «Привет в обед». Оставайтесь с нами, мы будем начинать.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши приветы и поздравления. К нам пришло поздравление с днем рождения, адресованное Галине Вячеславовне Горбунковой из Риги от детей и внуков. Галина Вячеславовна, принимайте сердечные поздравления и пожелания много радости в каждом дне, заботы о себе и веры в лучшее, тепла, любви и благополучия. Ваши дети и внуки сегодня согревают вас своими поздравлениями. С днем рождения!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
3: Ногурис новаду хаоса. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалость Центрс.
8: Крытый пляж в Риге.
9: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалость Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалость Центрс.
10: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
11: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: В рамках программы «Привет в обед» у нас есть поздравление с днем рождения. Игорь Слепичец из Скулты просит поздравить горячо любимую жену Татьяну с днем рождения, а также просит передать для нее музыкальный сюрприз. Выполняем.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли,

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши теплые слова в программе «Привет в обед», которые, несомненно, прогрели наш эфир. На этом будем заканчивать, ведь ваши приветики уже были озвучены. С вами была Катя Ерофеева, и я всем желаю успешного дня. И не забудьте написать нам свою заявку на приветик или поздравление. Адрес retrofm.lv. Ну а теперь прощаюсь. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал!
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
6: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
7: Protams, Jāņos, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
8: Top, top, top!
9: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
10: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
11: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
10: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
9: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
10: Подробнее gimenesrivs.lv.
12: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
13: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утреннее

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. За последние три года Латвия достигла самого высокого среди стран Балтии показателя рабочих мест, связанных с прямыми иностранными инвестициями. При этом настроения инвесторов остаются позитивными. По данным исследования, 69% инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Балтии в ближайшие три года вырастет. Дополнительная подработка, сдача жилья в аренду, прибыль от инвестиций или денежные переводы из-за границы могут привести к неожиданным налоговым обязательствам для жителей Латвии. В некоторых случаях налог удерживается автоматически, однако часть доходов необходимо декларировать самостоятельно. Государственное агентство социального страхования сообщает, что только 43% участников второго пенсионного уровня оформили заявление о наследовании пенсионного капитала на случай смерти до выхода на пенсию. В таком случае накопленные средства будут перечислены в общий пенсионный бюджет государства. Мобильные операторы ЛМТ, Бита и Теле2 разработали план непрерывной работы на случай чрезвычайных ситуаций. Компании отмечают, что утвержденные рекомендации Центра кризисного управления и ответственных служб существенно не повлияют на работу сетей связи. Налогово-таможенная полиция предупреждает жителей Латвии о рисках при ввозе лекарств из-за границы. По данным службы, жители нередко привозят из Египта и Турции успокоительные, снотворные и обезболивающие препараты. Однако вещество Эзопиклон, входящее в состав некоторых таких медикаментов, в Латвии включено в список запрещенных веществ. Перемещение таких препаратов через границу может привести к уголовной ответственности. В Латвийском национальном художественном музее вырастут цены на билеты. В музее объясняют это ростом расходов на содержание и необходимостью сохранить качество услуг. При этом действующие скидки и возможности бесплатного посещения для отдельных групп жителей сохранятся.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программа.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 12-14.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программа.
6: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 я буду в студии Retro FM Latvia. Надеюсь, вместе с вами.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns, S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: В студии Эдмунд Кашевский.
5: Итак, дамы и господа, вместе проведем ближайшие 3 часа до 19.00. Буду в студии и смотрю на календарь и просто диву даюсь. Мама, ты мия, уже 27 мая. Казалось бы, недавно только был, так сказать, еще 1 мая, 2, 3. Да, как время бежит. Ядрит твои коцы, не успеваешь оглянуться, да? А уже конец месяца. Ну что ж, давайте проведем эти 3 часа с хорошей музыкой, ну и в общении.

0: на Retro FM Latvia.
1: Множество всяких и поводов, и памятных дат сегодня в календаре. Так что нам будет с вами чем заняться. Естественно, никто не отменял и Феличиту, никто не отменял и мой итальянский цех. А у меня сегодня в итальянском цехе, кстати говоря, будет... Ой, какая ягодка вкусная! Ну да ладно, во всем, как говорится, по порядку, потихоньку, помаленьку. Как говорил товарищ Сахов в «Кавказской пленнице»: «Торопиться не надо, да, торопиться не надо».

0: AutoSelect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
7: В Casino Кай выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров 3,99. Мульча средней фракции 50 литров 3,59. Петунья всего евро 69. Casino Кай. Предложения действуют в магазинах Casino Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
8: Туя виздомай, ко Яньос.
9: Яньос, Яньос Артоп. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
10: Top, top, top!
11: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная, незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Видземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает «Цитаделе».
12: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
13: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
14: Večernī prāminā
15: на Retro FM Latvia.

0: Latvia. Latvia. FM Latvia.
1: Заглянув в календарь, я, конечно, увидел первым делом то, что сегодня день города Санкт-Петербург. 323 года как назад был основан этот город. Ну, альма-матер там моя находится, институт культуры. Да, веселое было время. А еще сегодня из таких замечательных праздников, ну, конечно, мусульманский Курбан-Байрам, всех причастных, естественно. День неотложной медицинской помощи, Emergency Medicine Day. Ну, люди, давайте сейчас дружно плюнем тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо 3 раза, чтобы нам как можно реже или в идеале вообще не попадать в их руки, да, в руки докторов с неотложки. Это раз. А во-вторых, все-таки, ну, дай бог им здоровья, и давайте их поздравим с профессиональным праздником, потому что есть ситуация, когда они просто людей вытаскивают, что называется, за шиворот и возвращают к жизни. Что еще? Ну, не на этом же заканчивать, правда, наш с вами такой токинг. О, какая дата! Всемирный день выдры! Выдры все-таки, да. Всемирный день выдры. Ух, замечательный зверек. Я помню, как-то у нас в школе паренек был один. Он пришел вот как раз в шапке. У него была самая крутая шапка, помню, тогда в классе, из выдры. Красивая была, да. Но это сейчас я понимаю, что это просто... Ну да ладно, не буду употреблять это слово. А в принципе, да, тогда это было вау. Ну, это я просто не могу промолчать. Я должен вам сообщить. Леди и джентльмены, сегодня день изобретения шпрот. Вот это праздник. Ну, а, кстати, вы любите шпроты, а? Я, например, вот по настроению иногда люблю на черный хлебушек с маслицем. Так, чуть-чуть маслица, правда, потому что они и так уже такие маслянистые. Шпроточку кладешь тогда и... Ну и сами понимаете, что появляется во второй руке, да? Ну, об этом мы говорить не будем. Мы же сегодня про шпроты, правда? С днем изобретения шпрот вас, дорогие друзья!

0: вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: Ну, чтобы добить тему каких-то там памятных дат и интересных дней, могу сразу сказать, что уже 3 года как вся прогрессивная общественность отмечает International Day of Marketing, Международный день маркетинга. От тебя могу сказать немного, но так конкретно, от души. Хорошо тем фирмам, у которых классный специалист по маркетингу. Вот. Поздравляю всех тех, у которых такой специалист есть. Далее, день защиты от солнца, это все фигня. О, Международный день сельскохозяйственной авиации. Йохайды. Представляете? Я еще помню это дело, когда еще над Адаже и над Юрмалскими полями, там с той стороны реки, летали кукурузники и чего-то распыляли. Да, ну сейчас эта, конечно, картина поменялась, но тем не менее сельскохозяйственная авиация, она присутствует. И поэтому всех пилотов, я так думаю, что особенно тех, которые имеют к этому отношение, надо поздравить, надо. Ну, летчики, они вообще, даже вот сельскохозяйственная авиация, они такие. Ну, вспомним хотя бы Мимино. А, какой колоритный летчик был, а? Чито грито, чито маргарито. Шикарно, да. Ну, на самом деле, тот, кто раз заболел небом, тот говорит, что это навсегда. Трудно с этим не согласиться. Я, к сожалению, не могу быть пилотом самолета, не умею, но хотелось бы когда-то попробовать хотя бы на сельскохозяйственной авиации.

0: реклама. Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
4: Ногу рисного баду хаоса. Извелиес профессионалу Ресинаюму. Извелиес «Балтпласт». Аукстагас квалитадес. Латвия ражуэти электроинсталлации с материалы. Мекле истроигос и мустицамос «Балтпласт» продуктус тувакая буматериал вейкала «Виса Латвия».
5: Rādu uzdāvināt dēlam spēļu loku un bultas. Sīkais indiāns ņemas visu dienu, šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultas.
6: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabraukt apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzēt savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
9: Optibet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
10: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq.

Вот смотрю на это все дело и думаю, говорить или не говорить, говорить или не говорить. Нет, надо все-таки. Дамы и господа, день скотча сегодня, оказывается, уже 96 лет, как отмечается. Ричард Дрю, спасибо ему за это, 96 лет назад запатентовал прозрачную целлофановую липкую ленту. Скотч, так ее назвали, и так она по сей день и называется. Новинку использовали, между прочим, тогда, знаете, для чего? Никогда не догадаетесь. Для защиты стекла автомашины при покраске. Представляете? О! 96 лет назад! Да, и только значительно позже появилась известная народная пословица: «Пошлешь дурака за скотчем, он тебе и принесет липкую ленту».

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: И сейчас ко мне присоединится Алексей Павленко, да, вместе с новостями и с прогнозом погоды. Ну, посмотрим, какой сегодня принесет прогноз погоды и какие новости Алексей в клювике.

0: Vai tu kontrolēji savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies Gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors или Sony PlayStation от TixiPay. Подарочные карты от Menace Аптека и Bolt Food или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
2: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Акционерное общество. Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Партии, формирующие новое правительство, в целом располагают как минимум 66 голосами в Сейме. Об этом свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Такое число мандатов обеспечивает уверенное большинство. Голосование за новый кабинет министров планируется уже завтра. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям остается низкой. Об этом заявил исследователь аналитического центра Лассер Робертс Китс. По его словам, главные проблемы – недостаток знаний и практического опыта. Китс считает, что в стране необходимо расширять обучение населения. Он отметил, что во время учений на МЭЙС эвакуация жителей проводилась лишь в ограниченном объеме, а нынешняя ситуация с безопасностью требует более масштабной подготовки. Залеты беспилотников в последние недели серьезно повлияли на туристическую и гостиничную отрасль Латгалы. Регулярные сообщения об угрозах в воздушном пространстве отпугивают туристов. По данным отрасли, иностранные туроператоры и путешественники отменили до 60% бронирований. Общее снижение числа заказов по сравнению с прошлым годом составляет около 40%. В Латвии готовят масштабные изменения в школьной системе. Власти и эксперты планируют пересмотреть экзамены, проверки и всю систему оценивания. Часть существующих тестов может быть отменена. В Министерстве образования подчеркивают, что решения должны приниматься на основе экспертной оценки и эффективности системы обучения, а не под влиянием эмоций или политических споров. Министры сообщения стран Балтии обсудили предложение Литвы отказаться от сезонного перевода часов. Латвия, Литва и Эстония в целом поддерживают переход на постоянное летнее время. Однако при принятии решения важной будет и позиция Финляндии. В Риге 30 и 31 мая отметят Международный день защиты детей. В городе пройдут концерты, семейные мероприятия, творческие занятия и детский фестиваль. Также начнется летняя программа культурных пространств «Стропс» в районах столицы. Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте «Культура Рига ЛВ».
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество «Латвия с кредитнями» и «Полейдзи без программы».
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 12-14.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программы.
10: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:17.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ. При выборе теплового насоса необходимо оценивать не только площадь дома, но и теплоизоляцию здания, качество окон, систему отопления и другие риски теплопотерь. Как понять, обладает ли установленный тепловой насос необходимой мощностью? Если дома слишком холодно или тепловой насос работает непрерывно, он, скорее всего, слишком слабый. Если же устройство часто включается и выключается, оно, вероятно, слишком мощное. В обоих случаях пострадает эффективность и вырастут расходы. Лучшее решение – выбирать тепловой насос по точным параметрам дома и, главное, консультироваться со специалистом. Это поможет избежать повышенных затрат и обеспечит долговечность системы. Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ.
3: Мидеа – новое поколение тепловых насосов. Максимальная эффективность, премиальный дизайн, технологии будущего. Выбирайте Мидеа Nature и M-Thermal. Откройте комфорт нового уровня. Мидеа – будущее за вами.
4: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.
5: Ага, 1895 год, 27 мая, Англия. Именно там был запатентован кинопроектор 131 год тому назад, по которому в 1933 году уже в Америке показали премьерный мультфильм Уолта Диснея «Три поросенка». Да, но это все хорошо. А если к этому еще добавить день старинного механического пианино... Кстати, этот праздник придумали американцы почему-то, а не кто-то другой. И All Time Player Piano Day они, собственно говоря, вот и отмечают уже который год и с успехом. Ну, что можно сказать? Мне лично нравится, когда народ умеет играть на пианино. Причем так качественно. Ну, а если мы вспомним старый Old Piano и ритмы, которые звучали из-под виртуозных пальцев людей, которые были и топерами в кино во время немого кинематографа, ну и в различных увеселительных заведениях, то звуки были примерно вот такими.

Но есть у нас в стране пара ребят, которые играют именно вот в такой манере. Буги-уги. Но в данный момент надо передать привет, скорее всего, Гинту Жилинскису в первую очередь. Гинца, чао, если ты нас слышишь. Ну, не хуже играешь, чем вот эти вот американцы.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
0: На Ретро-ФМ Латвия.

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
1: Реклама. Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: Только в МК Латвии. В Риге новые правила для жителей неприватизированных квартир. Узнайте, что делать сейчас, чтобы вас не выселили через 5 лет. Подыскивайте работу, рассказываем, кому при трудоустройстве выплатят 800 евро от биржи труда. На рынках появились опасные грибы. Первые жертвы уже в больнице. Читайте, как распознать отраву. В Рижском русском театре снова песни Высоцкого. Все о новом спектакле. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
3: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
4: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
5: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
4: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Optibet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
8: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk

0: Saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: О, люди добрые, оказывается, в 1994 году, 1927 мая, образовалась группа «Сплин».

0: А теперь директор итальянского цеха сеньор Эдмондо.
1: Макарони, шпинат и карбонадо.
2: Ну вот интересно, зайдет вам или нет? 244-244-14, дайте знать. Да-да, нет-нет. Смайлик или не смайлик? Интересно ваше мнение.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
1: Да, спасибо за вашу реакцию. Не зашло. Алексу говорит, 50 на 50 не особо. Ольга написала, что в такой замечательный вот-вот-вот, ну, во-во-во, эмодзик и улыбающуюся физиономию. Людмила пишет, добрый день, имеет место быть, думаю, на любителя. Совершенно верно. Для меня зашло, понравилось. Спасибо вам. Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. И, как мы все знаем, на вкус и на цвет, правильно, товарища нет. Ну, поехали тогда с вечными ценностями далее.

0: все становится просто ужасно вкусно.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
7: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
8: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
9: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
10: Top, top, top!
11: Ну а в отпуск-то когда?
12: Да в любой момент!
11: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
12: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
13: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
14: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
15: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
16: Латвия.

0: Спасибо вам за вашу реакцию на итальянский цех мой, на первый его выпуск. Спасибо за советы. Так, ну и я смотрю, тут еще и заявки тоже появились по итальянской теме. Да, есть над чем работать. Спасибо вам.
1: Kebab Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties Kebab Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. Kebab Factory – izmēram ir nozīme.
0: Опа, кто-то в лесу сдох, наверное. Алексей Павленко появился. Ни свет, ни заря, что называется. Что случилось, дражайший? Улыбается загадочно. Папочка в руках. Ну ладно, поживем, увидим, что он принес.

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
1: Реклама. Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Grantis – профессионал полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
4: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
5: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Партии, формирующие новое правительство, в целом располагают как минимум 66 голосами в Сейме. Об этом свидетельствуют расчеты агентства ЛЭТА. Такое число мандатов обеспечивает уверенное большинство. Голосование за новый кабинет министров планируется уже завтра. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям остается низкой. Об этом заявил исследователь аналитического центра Лассер Робертс Китс. По его словам, главные проблемы – недостаток знаний и практического опыта. Китс считает, что в стране необходимо расширять обучение населения. Он отметил, что во время учений на МЭЙС эвакуация жителей проводилась лишь в ограниченном объеме, а нынешняя ситуация с безопасностью требует более масштабной подготовки. Залеты беспилотников в последние недели серьезно повлияли на туристическую и гостиничную отрасль Латгалы. Регулярные сообщения об угрозах в воздушном пространстве отпугивают туристов. По данным отрасли, иностранные туроператоры и путешественники отменили до 60% бронирований. Общее снижение числа заказов по сравнению с прошлым годом составляет около 40%. В Латвии готовят масштабные изменения в школьной системе. Власти и эксперты планируют пересмотреть экзамены, проверки и всю систему оценивания. Часть существующих тестов может быть отменена. В Министерстве образования подчеркивают, что решения должны приниматься на основе экспертной оценки и эффективности системы обучения, а не под влиянием эмоций или политических споров. министры сообщения стран Балтии обсудили предложение Литвы отказаться от сезонного перевода часов. Латвия, Литва и Эстония в целом поддерживают переход на постоянное летнее время. Однако при принятии решения важной будет и позиция Финляндии. В Риге 30 и 31 мая отметят Международный день защиты детей. В городе пройдут концерты, семейные мероприятия, творческие занятия и детский фестиваль. Также начнется летняя программа культурных пространств «Стропс» в районах столицы. Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте «Культура Рига ЛВ».
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 12-14.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
9: Привет-привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе, напоминаю.

Да, дамы и господа, по одной из версий, именно сегодня, именно 27 мая, состоялся, ну, можно сказать, день рождения, была основана рок-группа «Машина времени». Было это 27 мая 1969 года. Это по одной из версий. Вообще их две. Но давайте будем придерживаться пока этой. Итак, «Машина времени» — это известнейшая советско-российская рок-группа. Одна из старейших, кстати, существующих групп русского рока. Была она основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ. Напоминаю, это было 27 мая 1969. Ну, если по жанру разобраться, то жанр творчества группы включает элементы и классического рока, и рок-н-ролла, и блюза, и бардовской песни. Короче говоря, такой вот сытный коктейль. Но за время карьеры, это 57 лет, можно сказать, группа достигла международного успеха в странах Восточной Европы. Я уже молчу тихо про Россию. Автор абсолютного большинства текстов песен и бессменный фронтмен и лидер группы – это, конечно же, Андрей Макаревич. Ну, как кличка у него есть за спиной, его называют Макаром, Макар. Автором музыки – это и Андрей Макаревич, и Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Петя Подгородецкий, Андрей Державин. Ну и, как правило, в «Машине времени» авторы сами поют свои песни, поэтому в группе обычно от 2 до 4 вокалистов одновременно. Но вы только что прослушали «Шанхай блюз» в исполнении Евгения Маргулиса. Ну что ж, это одна из версий. И, можно сказать, по одной из версий сегодня день рождения «Машины времени». Поэтому давайте поздравим этот коллектив. Я не знаю, мне отдельные произведения лично нравятся, но, опять-таки, на вкус и на цвет, как мы знаем, товарищей нет.

Да, люди добрые, вам что-нибудь говорит такое имя, как Фрэнсис Альберт Синатра? Ну или просто Фрэнк Синатра? А именно 27 мая 1950 года состоялся его теледебют. Фрэнк Синатра выступил на канале NBC, и выступал он вместе с комиком Бобом Хоупом. Успех был, как говорится, ну, в народе говорят, не бешеным, а большим, да. И что положило, можно сказать, начало телевизионной карьеры Фрэнка Синатры. Ну, есть так между строчек могу еще раз напомнить, что Фрэнк Синатра, лауреат кинопремии «Оскар» и 11-кратный лауреат музыкальной премии «Грэмми». Так что, как говорится, вот этот самый дебют, он прошел замечательно. Ну, а одна из самых, конечно же, раскрученных песен в исполнении Фрэнка Синатры – это вот это. Но я бы хотел вам поставить кавер на эту замечательную композицию в исполнении коллектива «Cake».

Ну, вот это как раз-таки тот случай, когда перепевка или кавер, ну, абсолютно не портит оригинала. Во всяком случае, мне так кажется.

0: променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
1: На Ретро FM Латвия.
0: Вечерний променад.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
1: Vienkārši termosel.
3: Реклама.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
8: Мост есть.

0: продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
1: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Zaļo un Zemnieku savienība. Maksātājs – SIA Arena Media. Reklāma saistīta ar Saimes vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija – ehr.fm, slīpsvītra politiska domu zīme reklāma.
6: Felicita на Retro FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
7: Добрый вечер, Эдмон. Добрый. В продолжении темы «Машины времени» будьте любезны, пусть прозвучит композиция «Птица цвета ультрамарин» Алексей. Алексей, вообще это называется «Синяя птица», но в принципе по тексту «Птица цвета ультрамарин», а как же?

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

Заканчивать сегодняшнюю программу я буду композицией, мы вам честно говоря, от группы «Цветы», потому что у Александра Лосева сегодня был бы день рождения. 27 мая 49 года, даты рождения этого великолепного солиста, фронтмена группы «Цветы» на продолжении многих лет. «Звездочка моя», «Ясно», «Есть глаза у цветов», «Колыбельная», «Ты и я», «Юрмала». Мы желаем счастья вам, и многие другие песни в его исполнении нам хорошо знакомы. Ушел Александр Лосев от сердечного приступа 1 февраля 2004 года. Хорошего вам вечера, только позитива. Будьте здоровы, и завтра услышимся вновь в 16:00. Меня зовут Эдмунд Кашевский. До завтра.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Zero 99 центов. Lidl стоит того.
3: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
7: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Липе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 12-14.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Зарядись энергией с Виада! Сейчас на заправках Виада действует специальное предложение. При покупке горячих закусок 0,5 Pepsi или Pepsi Zero всего за 69 центов. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7:37.
1: Обгони Иварса из Карбай в симуляторе C-Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и C-Magic.
2: Реклама.
3: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
3: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
8: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju. Un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
9: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
10: Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
12: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: 7:58.
1: Обгони Иварса и Скарбай в симуляторе Sea Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и Sea Magic.
2: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Липе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов. Днем плюс 12-14.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Липе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов. Днем плюс 12-14.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 9:16.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Pilar.lv. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.

0: 9:40.
1: Реклама.
2: Ну, ко шо, где Яньос?
3: Миля, Яньос, Яньос, ар топ. Квас тервете году 500 миллилитров, тикай пар 99 центиям. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas, 1,5 litrs, arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Липе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, днем плюс 12-14.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами ожидаются грозовые ливни и град. Ветер северо-западный 5-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть сильнее. В Липе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-16. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов. Днем плюс 12-14.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?